Отверните баба хэн блилаксов. Кизе аса, аса али. Раги синьо, орек, афачето. Разватари, аз миша, йо мараше, а ние бема. А ние е потец, лохачкун, ашума. Раз там еротит, е вегам, екзамен.